0: beste Musik.
1: Radio Regenbogen.
2: Auch für Landau, Leonberg und Laa.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».